0: Братья и сестры, вы слушали акафист в честь предтечи и крестителя Господня Иоанна.
1: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию проповедь священника Андрея Ткачева.
1: Во имя Отца и Сына и Святого Духа нас собрал на молитву Иоанн Предтеча. Он собирает нас к себе зачатием своим, рождением своим, крещением Господа Иисуса Христа на Иордане от Его руки, обретением многократным своей главы, которая много раз терялась, переходила из рук в руки, и Церковь знает три обретения главы Предтечи. Предтеча не творил чудес. В этом смысле он удивительный, потому что многим гораздо меньшим святым Господь давал великую власть над болезнями, мертвецами. Они воскрешали, исцеляли, прогоняли полки чужих, изводили воду из земли и так далее. Предтеча ничего этого не сделал. Не дал ему Бог благодати исцелений, не дал ему Бог при жизни благодати воскрешений, как Илии и Илии. Воскрешали, исцеляли, прогоняли полки чужих, изводили воду из земли и так далее. Предтеча ничего этого не сделал. Не дал ему Бог благодати исцелений, не дал ему Бог при жизни благодати воскрешений, как Илии или Елисею. Дал ему Бог благодать проповедовать.